0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Наши песни.
1: Сердце на куски

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Ого-га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши треки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

Радио Брест. Брест.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.

0: Реклама.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Куда собрались?
5: Вам заняться нечем.
6: Зачем эти трудности?
7: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

меня появись, мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Первая попытка открыть в Бресте профессиональный театр была предпринята в 1940 году. Тогда в Москве из выпускников Государственного института театрального мастерства, ныне ГИТИС, был образован творческий коллектив Брестского областного русского драматического театра. Осенью этого же года коллектив приступил к работе в Бресте. Изначально театр разместился в здании клуба кинотеатра, но зимой 1939 года здание отдали в полное распоряжение Русскому областному драмтеатру. В декабре 1940 года на сцене театра, зрительный зал которого был перестроен из спортивного зала и рассчитан на 800 мест, открылся первый театральный сезон. Театр с успехом показывал спектакли на гастролях в Кобрине, Пружанах и других городах. В мае-июне 1941 года в театре шла интенсивная работа над исторической драмой «Мстислав Удалой». Однако работа над спектаклем была приостановлена из-за начала боевых действий в Бресте. В тяжелых условиях оккупации артисты театра продолжали давать представления. Некоторые из них отправились на фронт, кто-то бежал, а другие продолжали свой цинический труд. Пока немецкие захватчики, отступая, не угнали труппу театра с собой в Германию. Здание театра было изуродовано в ходе бомбардировки. Но уже 1 октября 1944 года правительство республики приняло решение о создании в пограничном Бресте драматического театра, которому было присвоено имя Ленинского комсомола Беларуси. Наставниками будущих брестских артистов были мхатовцы, непосредственно учащиеся у Станиславского и игравшие на одной сцене с Качаловым и Москвиным. Интересно то, что сохранились записи о том, как артисты готовились к переезду в Брест. К их обычным занятиям в училище добавились репетиции спектаклей, которые должны были составить репертуар театра. Кроме того, артисты специально изучали белорусский язык. В Брест были приглашены опытные актеры расформированного Могилевского областного русского театра. Настоящим творческим успехом и визитной карточкой Брестского театра в то время стал спектакль по пьесе Константина Губаревича «Брестская крепость». Его премьера состоялась в марте 1953 года. Пережив несколько редакций и актерских составов, спектакль «Брестская крепость», творческий памятник героям Великой Отечественной войны, был показан более 950 раз зрителям России, Белоруссии, Украины, Прибалтики и Польши. Более того, «Брестская крепость» принесла Брестскому театру драмы всесоюзную славу. Спектакль был показан на сцене Кремлевского театра в Москве. В зале не было ни одного свободного кресла. Пришли не только любители театра, но и москвичи, участники обороны крепости над Бугом. Сегодня сцена Брестского академического театра драмы радует брещан не только уже полюбившимися спектаклями, но и новыми премьерами.
0: Брест аудиогид. Поехали!

0: года.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
2: Реклама.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Чего так напрягаемся?
5: Зачем тратить столько времени?
6: Зачем куда-то ехать?
7: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Президент Беларуси поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества. Ставьте масштабные цели, ищите взвешенные и нестандартные решения, становитесь лучшими в профессии и будьте надежной опорой для своей семьи. Никогда не бойтесь брать на себя ответственность и не поддавайтесь современным вызовам. Знайте, именно на родной земле у вас есть все условия для реализации грандиозных идей, инициатив и планов, подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства пожелал юношам и девушкам ценить то, что они имеют, любить жизнь и помнить о главном, а не в ответе за мирную, красивую и независимую Беларусь.
0: Новости.
1: В Бресте сегодня пройдет яркий праздник, посвященный Дню молодежи. С 16:30 на набережной Франциско Скорина у городского сада начнут работу интерактивные зоны, площадка от БРСМ, областной киберспортивный турнир по FIFA, кей-поп-фестиваль. В 19 часов начнется праздничный концерт. На сцене выступят Антон Токарев, Сайго, а также Ференс, Не твой, Стас Музыка и Кирилл Крим. Сегодня экстремально жаркая погода. Обязательно захватите с собой головные уборы, используйте солнцезащитный крем и пейте больше воды. Запрет на посещение лесов введен в 5 районах Брестской области. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. По данным на утро, запрещено посещать леса в Березовском, Брестском, Жабинковском, Ивацевичском и Кобринском районах. Новости компании. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до минус 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на goldifisdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде. Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.

0: Реклама.
1: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
2: Плати щедро и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Реклама.
4: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
6: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте бутикавто.бай. Бутик Авто. Авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Опубликовано поздравление руководства области с Днем молодежи и студенчества. Молодость – это время грандиозных планов, смелых решений и уверенного старта в будущее. Брестская область гордится вашей энергией, талантом, высокими достижениями в учебе, науке, спорте и творчестве. Вы – главный интеллектуальный и творческий потенциал нашего региона. Мы видим вашу искреннюю любовь к родному краю, уважение к истории и традициям белорусского народа. Государство и руководство области всегда будут поддерживать ваши созидательные инициативы, помогать в реализации самых амбициозных проектов и создавать условия для комфортной жизни и труда в Первом регионе, отмечается в поздравлении. Днем молодежи и студенчества завершается сегодня на Брещине марафон молодежи и студенчества «Твой драйв, твой успех, твоя страна». В Пинске сегодня молодежно-развлекательная программа «Лето в тренде 2026» в рамках городского творческого проекта «Пинская пешеходка». В Березе проходит спортивная игра «Папа, мама, я, спортивная семья». В Лунинце сегодня фестиваль красок, а в Столине марафон «Твоя минута славы». Вечером в каждом районе области пройдут концерты и молодежные дискотеки. В рамках марафона молодежи и студенчества сегодня в Брестском парке культуры и отдыха состоится открытый киберспортивный турнир. Геймеры и поклонники компьютерного спорта смогут продемонстрировать свои навыки в неформальной обстановке на свежем воздухе. Организаторы – Брестский областной комитет БРСМ. Начало в 16:30.
0: Новости.
1: Фестиваль исторической реконструкции «Баталия при Кобрине 1812 год» проходит в городском парке Кобрина. Мероприятие посвящено событиям Отечественной войны 1812 года и первой победе русской армии над войсками Наполеона, одержанной именно под Кобрином. Организаторы фестиваля – Кобринский райисполком и военно-исторический музей имени Суворова. Директор музея Елена Бабенко рассказала, что первый фестиваль стал пилотным. Надеемся, что фестиваль станет традиционным и в будущем можно будет проводить крупные батальные реконструкции, отметила она. ГАИ дала рекомендации автомобилистам в жару. Высокая температура воздуха и перепады атмосферного давления отрицательно сказываются на самочувствии водителей. Они быстрее утомляются, внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. Это повышает вероятность совершения ДТП, отметили ведомстве. Госавтоинспекция ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует водителям не находиться долгое время за рулем, контролировать свое самочувствие. Метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями следует отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью, а также брать в дорогу питьевую воду и необходимые лекарства. МЧС напоминает правила безопасности на водоемах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Ни в коем случае не оставляйте детей у воды без присмотра. Не прыгайте в воду с лодок, катеров и причалов. Не ныряйте в незнакомых местах. Купайтесь утром или вечером. Заходите в воду постепенно, плавайте вдоль берега или по направлению к нему. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.

0: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
2: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
1: Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
3: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BelGee, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
5: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
6: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
2: Реклама.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
5: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и +375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь сегодня отмечает День молодежи и студенчества. Численность молодых людей от 14 до 30 лет в стране на 1 января 2026 года, по данным Белстата, составляет 1 636 722 человека, а это 18% населения страны. При этом 51,2% составляют юноши и 48,8% – девушки. Доля занятой молодежи в общей численности занятого населения составляет 17,6%. На ведущей от Бреста к Беловежской пуще трассе обустраивают экспериментальную проекционную подсветку. Об этом сообщили Белтавру Брест-Автодор. В настоящий момент по согласованию с управлением ГАИ УВД Брестского облисполкома проводятся работы по обустройству экспериментальной проекционной подсветки на автомобильной дороге Р-83 Брест-Каменец, Национальный парк Беловежская пуща, рассказал начальник отдела содержания и безопасности дорожного движения Брест-Автодора Александр Литвин. Благодаря инновационной технологии линии и знаки дублируются на проезжую часть с помощью светодиодных проекторов. Это повышает безопасность в темноте и сложных погодных условиях, создавая яркое и нестираемое изображение.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Во избежание необоснованного начисления фиксированного минимального налога на профессиональный доход в размере 45 рублей в месяц, для пенсионеров 18 рублей, важно официально прекратить учет. Граждане, удалившие приложение «Профдоход», но не прошедшие процедуру снятия с учета, как и ранее, являются плательщиками НПД. Система автоматически начислит фиксированный платеж. Во избежание необоснованного начисления НПД необходимо не позднее 30 июня в приложении «Профдоход» установить приложение заново и пройти процедуру снятия с учета. Количество гибели детей от утопления возросло в 1,5 раза в этом году. С начала года уже утонуло 6 детей. В Брестской, Минской и Могилевской областях на водоемах утонули 3 подростка. Они находились в компании друзей без сопровождения взрослых и нарушили элементарные правила безопасного поведения на воде. Чтобы избежать подобных трагедий, в МЧС просят родителей организовать досуг своих детей, не допускать их нахождения на водоемах без присмотра взрослых и постоянно напоминать им о правилах поведения. На воде. Эти правила еще раз напомнила главный специалист Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Беларуси Наталья Наумова.
2: Выбирайте только предназначенные для купания места. Стихийные пляжи часто скрывают опасности. Входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Алкоголь существенно снижает скорость реакции, ухудшает координацию движений и может спровоцировать мышечные судороги. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Нарукавники, жилеты лишь дополняют, они отменяют родительский надзор. Рассчитывайте свои силы. Даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега. Неожиданная усталость, сильное течение или внезапное изменение погодных условий могут стать серьезной угрозой.
1: Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
4: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелекомбай. Радуйте близких по поводу и без.
6: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Беседа. Ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
9: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Почти 600 тысяч рублей направлено на оздоровление членов профсоюзов Брещины за 5 месяцев текущего года. Об этом сообщил заместитель председателя областного объединения профсоюзов Роман Чуль во время выездного расширенного заседания Президиума Совета облобъединения. Он подчеркнул, что санаторно-курортное лечение остается одним из приоритетных направлений работы профсоюзов. Так, в этом году более 2700 жителей Брестского региона уже побывали в профсоюзных здравницах. Брестской таможней возбуждено уголовное дело за попытку незаконного перемещения через таможенную границу более 72 тысяч долларов США в эквиваленте. Крупную сумму денежных средств ввозила на территорию ЕАЭС через пункт пропуска Брест пассажирка легкового автомобиля «Пежо», прибывшая из Франции. При устном опросе женщина сообщила инспектору таможни, что при ней только личные вещи и порядка 1500 долларов. То, что перемещаемая ею сумма в разы больше, брестские таможни установили при последующем осмотре принадлежащих ей вещей. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В условиях повышенных температур возрастает риск пищевых отравлений и кишечных инфекций, связанных с нарушением правил хранения и приготовления продуктов. Специалисты особое внимание рекомендуют уделять личной гигиене. Перед приготовлением и приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом. Овощи, фрукты и посуду следует мыть только водой гарантированного качества. При малейших признаках нарушения температурного режима от скоропортящихся товаров следует отказаться. Не стоит приобретать продукцию в местах несанкционированной торговли и при сомнительных условиях хранения. При выездах на природу следует использовать термоконтейнеры и исключать продукты без термической обработки. Для питья следует использовать только воду гарантированного качества. Специалисты Брестской центральной поликлиники напоминают, жара опасна для сердца и сосудов. В группе риска пожилые, дети, беременные и пациенты с хроническими болезнями. Главное правило – не прекращайте прием назначенных врачом препаратов. Контролируйте давление. Пейте 1,5-2 литра воды в день в жару до 2,5-3 литров. Лучше воду, не крепкий чай или не сладкий морс. Исключите алкоголь и сладкие газировки. Перенесите основную еду на вечер. Откажитесь от жирного, жареного и острого. Питайтесь дробно. Днем окна держите закрытыми и зашторенными. Проветривайте ночью и рано утром. На улице носите свободную светлую одежду из хлопка или льна и головной убор. Имейте при себе воду. Новости компании. В царском золоте скидки до минус 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.

0: Реклама.
1: Плати щедро и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.
2: Реклама.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: I'm the scat man. Yeah. And I'm the hat man.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Пружанщину с официальным визитом посещает делегация Томской области Российской Федерации. В ее составе представители Совета ветеранов Союза архитекторов, а также юнкоры Дома юнармии Центра дополнительного образования города Колпашево. В рамках визита состоялась рабочая встреча с заместителем председателя Пружанского райисполкома Русланом Суприновичем. Стороны обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи с участием ветеранского движения, поисковые работы по установлению сведений о сибиряках, участвовавших в освобождении Пружанского района, целевого обмена опытом между учащимися и перспектив сотрудничества и установления побратимских связей между Пружанским и Колпашевским районами. 30 июня, 1 июля на базе Брестского госуниверситета имени Пушкина и областного института развития образования состоится 7-я международная практическая конференция «Непрерывное образование в области естественных наук и математики. Организация, методология, технология». Участники проведут пленарное заседание, познакомятся с региональным опытом, выступят в секциях, основным проблемным полем которых станет формирование государственной политики и организационной поддержки в сфере популяризации и развития естественно-математического образования. Для педагогов Брестской области мастер-классы проведут учителя практики, тренеры и руководители команд Республики Беларусь на международных соревнованиях.
0: Новости.
2: До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 18 дней. Белта напоминает о самых интересных моментах в истории фестиваля. Так, в 2009 году на территории летнего амфитеатра была заложена аллея звезд. Здесь появились мраморные плиты с именами артистов и деятелей культуры в обрамлении символа фестиваля «Василька». Сейчас на мраморных «Васильках» можно увидеть имена Владимира Мулявина, Игоря Лученка, Паллада Бельбюляглы, Михаила Финберга, бессменные ведущие фестиваля Алены Спиридович, Анатолия Ярмоленко, Юрия Антонова и других деятелей культуры Беларуси и России. И последнее. С наступлением летнего сезона нередки случаи обращения граждан в медучреждения с жалобами на зуд и крапивницу, появляющиеся сразу после купания в непроточных водоемах. Отдых у незнакомого водоема может стать причиной циркариоза, паразитарного заболевания, известного в народе как водяная крапива или зуд купальщика. Заболевание не влечет за собой стойкого расстройства здоровья, однако сопровождается неприятными ощущениями и временным недомоганием. Заражение циркариозом кариями можно избежать, если следовать правилам. Не купаться в гниющей стоячей воде, при купании избегать водоемов, заросших водной растительностью и мелководных участков. Находиться в воде не более 5-10 минут, не купаться в местах скопления речных улиток и там, где плавают птицы. После контакта с водой быстро поменять промокшую одежду. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде. Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: за фейками.
1: Пугающая фейковая новость прямиком из ТикТока 12 августа. Из-за столкновения черных дыр Земля лишится силы притяжения на целых 7 секунд. Хэштег «Апокалипсис. Мы все взлетим на воздух». Пока одни пытаются найти бункер по сносной цене или хотя бы намертво прикрутить мебель к полу, другие достают учебники физики и терпеливо объясняют. Гравитация – это фундаментальное свойство, а не кнопка, которая периодически заедает из-за космического хаоса. С вами Ленда Мивая, «Охота за фейками». Все по науке, только факты и проверенная информация. Вы знакомы со своим участковым? Настоятельно рекомендую не просто запомнить его фамилию, но и записать номер телефона. Поскольку домофонная и ей подобные схемы уже на слуху, в последнее время мошенники взяли моду представляться участковым инспектором милиции. Один такой позвонил пенсионерке и целую лекцию прочел о том, что не следует передавать свои личные данные, коды и прочие сведения неизвестным лицам. Бабушка заверила, что урок усвоен, а через несколько дней сходу назвала СМС-код человеку, который пообещал ей перерасчет пенсии. После этого фейковый участковый вновь объявился и отругал по телефону, мол, да как же так, предупреждал же вас, враг не дремлет. Пропала ваша пенсия, и деньги под матрасом тоже пропадут, если не отдадите их на сохранение моему помощнику. Ждите, сейчас придет. Поберегу ваши нервы. Помощника курьера задержали, но он всего лишь звено длинной цепочки. И не исключено, что какой-нибудь лжеучастковый прямо сейчас обрабатывает свою очередную доверчивую жертву. Чем хороши торговые площадки? Тем, что, в отличие от магазинов, торг действительно уместен. Чем плохи торговые площадки? Тем, что этот торг не всегда в пользу покупателя. Вот вам еще одна подтверждающая история. Молодой человек решил купить в интернете спортивный инвентарь. Что ж, фигура Аполлона к началу пляжного сезона – это прекрасная идея. Нашел объявление, договорился с продавцом и даже внес предоплату 200 рублей. Думаете, все, конец истории? Продавец тут же исчез? Не торопитесь, это только начало. Спустя какое-то время продавец сообщает, мол, сделка отменяется, сейчас верну вам деньги. Мне тут один потенциальный покупатель более высокую цену предложил. Продаю ему штангу и диски не за 1000, как с вами договаривались, а за 1400 рублей. Не буду сейчас углубляться в мужскую психологию, скажу лишь, что уловка сработала. Парень уступать виртуальному сопернику не захотел и заявил, что купит наборы по новой цене. Занял недостающую сумму родственника и полностью оплатил товар. Вот уже после этого продавец, как ожидалось, перестал выходить на связь. Подозревая, что дело пахнет мошенничеством, наш покупатель проверил фотографии из объявления и обнаружил, что красивые картинки были просто взяты из интернета. Жаль, что не сделал этого раньше. Мог бы, как минимум, остаться при своих деньгах. Еще одна сезонная ловушка мошенников – фейковый график отключения горячей воды. Предлагается два варианта. Первый – сообщение и фишинговая ссылка, которая ведет на поддельный сайт. Насторожить должно хотя бы то, что здесь требует указать не только адрес, а еще и личные данные. Второй вариант – готовый документ, который просто надо скачать. Разумеется, вместе с вредоносным ПО. Последствия и в том, и в другом случае – как холодный дождь. Предупреждала, предупреждаю и буду предупреждать. Поделились с аферистами информацией, ею обязательно воспользуются. Загрузили на устройство шпиона, он расскажет всем остальным, где вы прячете свои деньги и как до них добраться. С вами была Елена Дамиева. Я не пугаю тотальным обманом. Я всего лишь уравновешиваю ваши шансы в поединке с мошенником. Берегите себя и близких. Поохотимся.
0: Охота за фейками. Слухай наших.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.
2: Реклама.
3: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
4: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
3: Ну что же, интересный вариант.
4: Но что, если попробовать выйти за рамки?
3: Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
5: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продажи государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Улица 17 сентября в Бресте занимает почетное место в числе старейших. Она проектировалась военными зодчими в середине 19 века. Изначальное название улицы – Тополевая. И неспроста. Когда начинали строить новый город, после принятия решения на месте старого возвести крепость, то одним из ближайших населенных пунктов было местечко Тополево. Возможно, на его месте и велась застройка. Какой же колоритной была улица в свое время. Здесь размещались мануфактуры и магазины готового платья, магазин цемента и даже прачечная с романтическим названием «Парижская». Позже, уже в Бресте над Бугом, улица была переименована в честь еврейского писателя Лейбуша Переца. Брестские корабельные предприятия основали здесь свои представительства. Из 13 брестских банков 7 имели свои конторы именно на этой улице. Во время фашистской оккупации в доме номер 10 действовал еврейский совет и полиция. В 1939 году улица получила новое название, которое носит и сегодня – 17 сентября. Дата выбрана не случайно, а в память о воссоединении белорусских земель. Улицы расположены в историческом центре города. С обеих сторон стоят двух- и трехэтажные дома, на стенах которых сплошь таблички с информацией, что здание является историко-культурной ценностью. Строительные работы, в основном по реконструкции и обновлению зданий, активно ведутся здесь в последние десятилетия. Но специалисты подходят расчетливо ко всем историческим отметкам, которые оставило время. Во время работ на одном из зданий сняли слой штукатурки и заметили надписи на польском языке и на иврите. Фрагмент оформления стены решили оставить. Речь идет не об одном здании. Есть такие отметки и на других. Например, в одном из домов долгое время жил известный брестский художник Иван Фетисов, о чем свидетельствует мемориальная доска. Сегодня очевидно, что улица 17 сентября хранит в себе память и историческую справедливость.
0: Брест аудиогид.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы. Конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.
2: Реклама.
0: Бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Наши песни.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слушай наших.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-30.

36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максвайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио Брест.
1: Я не

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 13 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-120-77-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.

0: реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 34 до 39. В Барановичах ночью 17-19, днем 34-36, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 37-39 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41 32 32.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Наши треки.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.